син наксаут утеривоо таам насуликангастнаар миутаалуорсимайоо донат анаруа тагбуна син наксаутиккут тусаанияраптигу илангиллокуяннамеерпабут тагбуна тусактаутитауиуннармат син наксаутиккут таам налууннук ингуллерпаарианиалартавут таамасивуллермик таамна ингиулооққарлуни униккаариарниармат